Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

мы всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.
0: Экорадио. Новинка эфира.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
2: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
4: Хочешь картошку? Иди в Вилку-ложку.
3: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесу эти твои
1: слова. Эко-радио, реклама.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в «Трамплине». Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.
7: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
8: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
9: Каверленд ждет тебя!

0: радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: только радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня же в нашем городе ожидается малооблачная погода и, возможно, небольшой дождь в течение дня. Температура воздуха до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Fast Boys, новиночка под названием Music Sounds, звуки музыки, которые мы, конечно же, обожаем, слушаем, и она нам всегда во всем помогает. Звучит здесь, на Экорадио для всех вас, и ждет на сайте Экорадио.ру ваших лайков. Залетайте, обязательно проставляйте. 11.11 на Среднем Урале, воскресенье на календаре, последний выходной день и практически последний день. Лето, да, как ни крути, завтра уже 31 августа и все. Осень, хотя по ощущениям она уже в принципе пришла, в принципе ничего нового мы не ощутили, кроме как холода и той самой тоски, которая грядет к нам с ближайшей зимой. Ну ничего страшного, с музыкой 100% все будет хорошо, тепло и жарко. Местами горячие хиты уже готовы для вас. Погреем Авалоном Роксоном в этом часе, Еленой Терлеевой, Мадонной вместе с Сабриной Карпентер, Мией Бойко, Юлианой Карауловой и Ёлкой. Прямо сейчас очень трогательная композиция от Баиндия Хчо и Мод под названием «Шаде». Дело громче, наслаждайся, классной тебе выходного дня.

0: Это радио. Реклама. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Бойко со своим мега-хитом под названием «Экспонат». Здесь на Эко-радио для всех вас, друзья. Я хочу вам рассказать о другом экспонате, о месте, где можно очень неплохо приобуться и найти тоже такие же экспонаты, о которых поет Мия Бойко. Расскажу об этом чудо-месте в информации на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная, мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуды, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и даже автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятные и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный». Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Всем желаю приятных покупок, удачных, недорогих и которые, ну, наверное, вам пригодятся. А Нотр у нас на очереди с интересненьким хитом под названием «Talk to you», заводная композиция. Чуть позже Юлианна Караулова с хитом под названием «Попытка». 11:27 на Среднем Урале. Вы на Эко-радио. Всем классного дня.

0: Авторадио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на

0: себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Ура!
2: За финалем лето жаркими предложениями на новые автомобили. Ваками Тагил. Специальная цена. От 1 800 000 рублей. И компания.

0: Выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавтоне». Оферта указана минимальная цена на VLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Джонас Билл посвятил всем девчонкам специальный трек, назвал его «Girl», и он звучит всем вам. Пожалуйста, наслаждайтесь, вам большой привет, девчули. Леди Гага у нас на очереди с «Доучи» и мега-хитом под названием «Runaway» из фильма «Дьявол носит Прада 2». Поехали!

0: Это радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду, осадки пока не прогнозируются, до плюс 9 в течение дня, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио.

новый трек под названием Whisper, что переводится как шепот, тот самый шепот, который дает ему новые силы в новых отношениях. Да, вот такие вот страсти ждет на ekoradio.ru вашего лайка за эту композицию. Обязательно зайдите и выразите свое мнение. Буду ждать результаты по пятницам в 17.00 хит-парад топ 30. Пока что воскресенье 12.10 на среднем Урале у нас. Всех приветствую на эко-волне. Сегодня 30 августа на календаре празднуется День шахтера. Всех шахтеров с вашим профессиональным праздником поздравляю. В шахту гораздо круче ползти, лезть с музыкой. С ней прямо вот хорошо работается. В этом часе вас ждут Мари Краймбрери, Рехаб, Зиверт, Медуза, Нилетто, BTS, Дима Билан и Basic Elements. Прямо сейчас Бьюра Кьетер и его Positive Vibes, что переводится как позитивный вайб или позитивные волны. В общем, ловите волну позитива, сделав погромче свой приемник. Поехали!

0: Радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

полный газ, либо полный вперед, ни шагу назад. Об этом нам говорит Зиверт в своем треке под названием «Газ». Не советует отступать, а двигаться вперед к своей цели. Всего вам этого тоже же, друзья, желаю, чтобы вы эти цели достигли. «Медуза» на очереди с треком «Don't Wanna Go Home». Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Вот это номер! По будням слушайте.

0: слушаете утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

тут и каждый ответит сам для себя. Группа «Градусы» лишь направляет на правильные мысли в своем одноименном треке. «Шаус» у нас на очереди с очень классным треком под названием «Take Me». Чуть позже дискотека «Авария» с хитом «Если хочешь остаться».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Ура!
3: За финалем лето с жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавтоне». Оферта указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
3: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду пока что без осадков, до плюс 9 в течение дня. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Лирикс с очередной лирической новиночкой под названием «Аутентичная». Да, вот такие девчули, оказывается, тоже есть, как мы узнали из этого трека. И они такие необычненькие. Если вы все еще не нашли себе такую, самое время это сделать. Всем желаю удачи. 13.10 на Среднем Урале. Всем здравствуйте в это воскресенье. Микрорадио с вами. Хорошая погода за окном есть пока что, но обещают, что будут небольшие дожди. Ближе к вечеру имейте это в виду, и жарко тоже не будет. Все, уже, в принципе, пора доставать осеннюю, а то и зимнюю одежду, готовиться к холодам. Лето закончится официально завтрашним днем, в завтрашний понедельник, и наступит осень. Готовьтесь. 13.10 прямо сейчас. Движемся дальше и греем вас горячими хитами. Артик и Асти, Егор Крид. Нас на очереди. Хьюгель, Тима Белорусских, Сергей Лазарев. Good Boys, 5 утра, Леди Гага, Ариана Гранде и Люся Чеботина. Прямо сейчас в Нау и Биби Рекса с треком под названием Stars. Очень хороший заводной трек. Делай громче. Поехали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества, веселые аниматоры, детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград, Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Тима Белорусских со своим мега-хитом под названием «Мокрые кроссы». Если ваши кроссы промокли, порвались, раздрались, пришли в негодность, не беда. Есть место, где можно недорого купить новые. Рассказываю информацию на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятные и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Если по пути, пожалуйста, сам Бог велел, заскакивай, закупайся и экономь. Очень даже неплохо. Кангс у нас прямо сейчас с треком «Galaxy», чуть позже Сергей Лазарев и его «Алый закат». Не пропусти, все это здесь на Экорадио. Классного тебе дня!

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала, скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Леди Гага, Ариана Гранде совсем обнаглели, призывая дождь, чтобы он уже наконец пошел и полил их полностью. Я с ними абсолютно не согласен. Дождь нам абсолютно не нужен. Нам нужно еще немножечко тепла в последние деньки этого лета. Надеюсь, что оно еще посетит нас. Люся Чеботина на очереди с треком под названием «Каблук». Делаем погромче, наслаждаемся. И обязательно посмотрите клип.

0: большой каблук.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
5: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Словно поезд, скидящий средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен дождь, температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду пока без осадков, до плюс 9 в течение дня. Ветер северо-западный 5 метров в секунду и атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Если пойдете ночью встречать рассвет, то обязательно одевайтесь потеплее, потому что на улице холодно, ночами так прямо ближе к нолику уже опускается температура. Новиночка Zivert, от Zivert, от Ever и Директорил с под названием «Давай на самый верх» ждет также на сайте karadio.ru и тоже, наверное, хочет подняться на самый верх в топ-1 в нашем хит-параде топ-30, успевая проголосовать до пятницы. Пока что в воскресенье у нас последний выходной день, 14.13 на Среднем Урале. Всех приветствую на эко-волне. Не расстраивайтесь, ничего страшного в том, что сегодня уже полдня, в принципе, осталось отдохнуть. Завтра рабочая неделя. Музыка по-любому вас будет расслаблять и дарить хорошее настроение в любой время суток и в любой календарный день. В этом часе нас ждут Дуа Липа, Ваня Дмитриенко, Офенбах, Бахти Туркен, Софи Фандера и Диоди, также Юлиана Караулова, Бирвулф прямо сейчас и ее зажигательный Феникс. Погнали!

0: Авторадио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Weeknd, вечные скандалисты, у которых всегда в треках какой-то разлад и никакой гармонии. Вот вам еще один трек под названием «Скандалистка». Надеюсь, что у вас никаких скандалов не предвидится и постарайтесь их максимально избегать, так жить проще. Sony Fandera у нас на очереди с треком «Think About Us». Поехали!

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ура!
4: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: Выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавтони». Оферта указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду, пока осадки не прогнозируют. Температура до плюс 9 в течение дня. Ветер северо-западный 5 метров в секунду и атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

новый трек Music Sounds говорит нам о том, что музыка звучит, музыка имеет звук, и этот звук нравится как ему, так и всем тем, кто слушает его треки. В принципе, сложно поспорить. Действительно, композиция хорошая. Ждет на ecoradio.ru. Обязательно залетите и поставьте дальше. Поставьте лайк. Дальше слушаем, конечно же, музыку и наслаждаемся этими великолепными звуками. Дима Билан в этом часе. Ива Макс, Филатов и Кэрос. Феликс Йен, группа Добро, Pink Panthers и Мэри Гу. В ближайшее время Оливер Хелденс прямо сейчас. Кайли Минок вместе с ним. 10 out of 10. Запускаем композицию в ваши колонки. Всем хорошего воскресенья. 15.10 на Среднем Урале. Всем большой привет.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Идет морю привет. И знаете, я буквально завтра тоже выезжаю на море. Всем от вас передам привет, от себя тоже в том числе. И действительно, всегда боишься чего-то не успеть, и нужно много чего купить, в том числе и одежду. И есть хорошее место, которое могу порекомендовать, где можно неплохо затариться по хорошим ценам. Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневнего быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. В путь, затаривайтесь. Всем желаю хороших и удачных покупок. Big Panthers у нас на очереди вместе с Зарой Ларсон. Трек под названием «Stateside». Делай громче и поехали!

0: карте города. Мы поездами скорыми несем.
1: Экорадио. Реклама.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 80 7 04.

0: Ригард и Рэй обсуждают секреты, которые прячут их глаза, глядя друг на друга в треке под названием Secrets. От меня, вернее от вас, у меня никаких секретов нет, друзья. Впереди нас ждет только самая лучшая музыка и самые горячие хиты. Holiday Boy далее с очень жарким треком под названием «Пожары» для всех тех, кто немножечко подмерз. Yearbox с Graceland и DJ Smash и моя Мишель расскажут нам про «Темные аллеи» в своем старом добром хите. Эндрю Нуна, Arctic и Asti и Hearst вместе с Purple Disco Machine закроют этот музыкальный час с треком-ремейком под названием «Wonderful Life». 15.38 на Среднем Урале. Эко-радио с вами. Воскресенье. Всем хорошего денечка, классного настроения. Делай громче. Мы едем дальше.
1: Эко-радио.
2: Мы снова танцуем.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 августа на Среднем Урале пасмурно. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 7 до 10 градусов тепла.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура!
2: За финалем лето с жаркими предложениями на новые автомобили. Ваками Тагил. Специальная цена. От 1 800 000 рублей и комплект.

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

отель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Просыпайся легко. Просыпайся с настроением. Просыпайся с Эко-радио.
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 августа на Среднем Урале пасмурно. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 7 до 10 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность. Все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor. Ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36. Нижний Тагил.
2: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
3: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать.

0: профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 августа на Среднем Урале пасмурно. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 7 до 10 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 августа на Среднем Урале пасмурно. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 7 до 10 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры.

0: текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил. Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Космом на поезд, скидящих средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 августа на Среднем Урале пасмурно. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 7 до 10 градусов тепла.

0: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, победи.

0: побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 834-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: На Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь в эфире все только начинается. 21.00. Три часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

0: История звука.
1: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости!

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы

нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости!

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио. Новинка эфира.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Try that on a

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе печать.